добро, и вертельник от нее срел. На мой путь и сада, на мой путь и сада, на мой путь и сада.